0: добри. А жимаш обе от парте, на че навидам. Но здай би било па треба почаст от роке показат, па ноге, па почаст парке луфтът погледат. Худейца доли себе дат, па пижамо доли себе, ква му па пой нардили.
1: Извет на позданика, не?
0: Туфки, роши гремо урца тик-така. Здай па почаст остат, на че навидам. Ja, pa tudi kofe bo treba prstavc, ura tik-taka dalje. Tako je, tako je. Super Fihter je že zdavni po konc. Zgleduj se po Super Fihterju, tole ni vse skup nič, greva Roši.
2: Roši, alo, Roši, zdaj pa dost! Kofe,